Президент, гордо не надо хотеть. Вам совершенно мать, не состоять бы на мульти. Махбайт, арканбайт, появим не усилек. Ni jokko wardi na na la di ma kyan, mang sa pumawa, magayyan ni siyog e parsi jam, makyan ko ni kitandi.